твоєї ласки нам ниспосли, Царю небесний, скарбе ласк многих, дателю жизни на нас згадай, прийди веселий.

твоєї ласки нам ниспосли, Царю небесний, скарбе ласк многих, дателю жизни на нас згадай, прийди веселий.